0: 行平缓地区逃离。山体滑坡发生前，山坡周边和后缘会有裂缝，附近能听到岩石开裂或剪切挤压的声音。如果感到地面震动，应快速向两侧稳定区域逃离。逃离时不要向滑坡体上方或下方跑，应向滑坡体滑动方向的两侧跑。泥石流的发生有前兆，如果遇到河流突然断流或水势突然加大，深谷或沟内传来轰鸣声并有轻微震动感，这些都是泥石流发生的前兆。此时不要顺着沟的方向跑，也不要爬到树上躲避，而应立即向与河道垂直方向的两侧山坡高处跑，撤离避险。台风过后防地灾，撤离后不急返，遇到风险不围观不冒险，没有确认安全前离危险区远一点，就是离平安近一点。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 当地时间5号晚，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与到访的美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳举行了3个多小时的会谈。俄总统助理乌沙科夫当地时间6号凌晨表示，双方围绕极其严肃的问题进行了会谈，会谈具有建设性且非常坦诚。
3: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президент России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
4: 俄总统助理乌沙科夫6号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
5: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
4: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。按照计划，威特科夫和库什纳将于6号到访乌克兰首都基辅。乌克兰总统泽连斯基表示，乌方准备届时同美方代表开展实质性对话。
2: 俄罗斯总统普京5号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从5号起，俄方对基辅的空袭停止3天。美方感谢俄罗斯同意实施为期3天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起到9月7号。乌方停止对莫斯科实施打击。
6: Нам это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву? Я удал соответствующую команду и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила.
0: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期3天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在5号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
2: 国际原子能机构总干事格罗西5号宣布，一项由国际原子能机构斡旋达成的局部临时停火已经生效，以便对连接乌克兰扎波罗热核电站的受损输电线路实施抢修，为该核电站恢复外部电力供应创造条件。格罗西说，由于第聂伯河以北地区的军事活动，扎波罗热核电站8月20号失去与仅存的一条330千伏外部供电线路的连接。此后，该核电站一直依靠应急柴油发电机为6座反应堆和乏燃料池提供冷却所需的电力。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门今天发

0: 同意实施为期三天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即日起到9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击。
1: Нам это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву, я буду соответствующую команду и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
2: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期三天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在5号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
0: 当地时间5号晚，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与到访的美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳举行了三个多小时的会谈。
3: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президента России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
4: 俄总统助理乌沙科夫6号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
5: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
4: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。按照计划，威特科夫和库什纳将于6号到访乌克兰首都基辅。乌克兰总统泽连斯基表示，乌方准备届时同美方代表开展实质性对话。
0: 更多消息，来看一组新闻速览。
6: 美国中央司令部5号发表声明称，美军当天打击了三艘伊朗油轮，以回应伊朗对两艘美国军舰的袭击。美军声明称，美军一艘航母和一艘导弹驱逐舰在地区水域巡逻时遭到伊朗弹道导弹的袭击。美军随即打击了位于伊朗哈尔克岛和伊朗南部港口城市贾斯克附近海域的两艘伊朗油轮，还在阿曼湾对一艘空载油轮发动打击。伊朗外交部5号发表声明，强烈谴责美国当天在波斯湾和阿曼湾袭击伊朗商船的侵略行径。伊朗伊斯兰革命卫队海军司令5号晚些时候发表声明称，伊朗打击了三艘美国船只和三艘在霍尔木兹海峡未经授权航线通行的邮轮，以回应美军当天早些时候对伊朗邮轮的袭击。国际原子能机构总干事格罗西5号宣布，一项由国际原子能机构斡旋达成的局部临时停火已经生效，以便对连接乌克兰扎波罗热核电站的受损输电线路实施抢修，为该核电站恢复外部电力供应创造条件。格罗西说，由于第聂伯河以北地区的军事活动，扎波罗热核电站8月20号失去与仅存的一条330千伏外部供电线路的连接。此后，该核电站一直依靠应急柴油发电机为6座反应堆和乏燃料池提供冷却所需电力。以色列国防军5号发表声明说，4号晚，以军对黎巴嫩南部的真主党人员及相关基础设施发动袭击，以回应真主党当天早些时候的无人机袭击。声明说，以军此次打击的目标包括真主党武器储存设施。据黎巴嫩国家通讯社4号报道，以色列当天空袭黎巴嫩南部多地，造成至少5人死亡，23人受伤。 联合国大会四号以164票赞成、6票弃权、1票反对的压倒性多数通过决议，支持一项由西非国家多哥发起、获得非洲联盟等区域组织。

0: 各位下午好，这里是中央电视台新闻频道，下午四点新闻直播间继续带您看新闻。当地时间五号，俄乌局势有两个大动作，一个是五号晚上，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与到访的美国总统特使威特科夫和美国总统特朗普的女婿库什纳举行了三个多小时的会谈，这是威特科夫和库什纳时隔近九个月之后再次抵达莫斯科。第二个是俄乌双方决定自五号起停止打击对方首都三天。五号当天的这两个大动作都释放出了哪些信号？超过三个小时的会谈能否谈出和平的转机？本节新闻我们就来重点关注。俄总统助理乌沙科夫当地时间六号凌晨表示，俄美双方围绕着极其严肃的问题进行了会谈，会谈具有建设性且非常坦诚。
1: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президент России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
2: 俄总统助理乌沙科夫六号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
3: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
2: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。按照计划，威特科夫和库什纳将于六号到访乌克兰首都基辅。乌克兰总统泽连斯基表示，乌方准备届时同美方代表开展实质性对话。
0: 俄罗斯总统普京五号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从五号起，俄方对基辅的空袭停止三天。美方感谢俄罗斯同意实施为期三天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起至九月七号，乌方停止对莫斯科实施打击。
4: Нам это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву, я буду соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
5: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期三天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在五号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体

0: 与到访的美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳举行了三个多小时的会谈。俄总统助理乌沙科夫当地时间六号凌晨表示，双方围绕极其严肃的问题进行了会谈，会谈具有建设性且非常坦诚。
1: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президента России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
2: 俄总统助理乌沙科夫六号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
3: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
2: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。按照计划，威特科夫和库什纳六号到访乌克兰首都基辅，乌克兰总统泽连斯基表示，乌方准备届时同美方代表开展实质性对话。
0: 俄罗斯总统普京五号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从五号起，俄方对基辅的空袭停止三天。美方感谢俄罗斯同意实施为期三天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起至九月七号，乌方停止对莫斯科实施打击。
4: Нам эта просьба поступила по официальным каналам и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву, я буду соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
5: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期三天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在五号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至九月七号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
0: 乌克兰媒体六号报道，美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳已乘火车抵达乌克兰首都基辅，多个欧洲国家的代表也已抵达基辅，他们将参加与美方的谈判。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫六号在议会发言说，美国人肯定已经明白对等回应的时代已经结束，任何针对伊朗利益和安全的侵犯都将遭到更迅速和更猛烈的回应。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，卡利巴夫在强化中强调内部团结的重要性。他说，维护内部团结和对外威慑力是伊朗应对敌人的两个重要手段，任何削弱这两个方面的言论或行为都不符合伊朗最高领袖的要求。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门六号凌晨发布声明称，打击了美军一艘航空母舰和一艘驱逐舰。
6: 声明称，伊朗伊斯兰革命卫队发射多枚弹道导弹，打击了美军一艘航空母舰和一艘驱逐舰。两艘美军军舰在遭受损失后被迫撤离冲突区域。被打击的美军军舰参与了对伊朗的海上封锁行动，并干扰了伊朗船只。声明还称，美国中央司令部承认发生了此次事件，这证明了美国的战略失败。如果美国持续进行敌对和侵略行径，必将面临来自伊朗的猛烈回击。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门晚些时候再次发布声明称，革命卫队海军在霍尔木兹海峡附近打击了一艘美军无人艇。此前，美国中央司令部五号发布声明称，两艘在地区水域巡逻的美国军舰遭到

0: 第26届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8号至11号在福建厦门举办。本届投洽会将围绕投资中国、中国投资、国际投资三大板块，举办跨国公司座谈会、产供链国际合作对接会等活动。一批人工智能、绿色低碳企业将携前沿技术、优质项目集中亮相。据中央气象台预报，受冷空气的影响，预计未来三天，西北地区东部、华北和黑龙江、内蒙古等地有降雨过程，局地伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
1: 中央气象台预计，今天降雨区逐渐东移，陕西北部、内蒙古河套地区、山西中北部、河北中北部、北京中西部、黑龙江东部等地部分地区有中到大雨，其中陕西北部、山西北部、河北西部等局部地区有50至70毫米的暴雨。明天，青海东部和南部、甘肃中南部、宁夏南部、陕西中北部、山西中南部、河北西南部、四川盆地西部等地部分地区有中到大雨，其中甘肃中部、陕西中部、山西西南部等局部地区有50至80毫米的暴雨。气象专家提醒，北方此轮降雨具有典型秋雨特征，持续时间长，累计雨量大，公众请持续做好防雨防滑措施，防范道路湿滑对出行的不利影响。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 当地时间五号晚，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与到访的美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳举行了3个多小时的会谈。俄总统助理乌沙科夫当地时间六号凌晨表示，双方围绕极其严肃的问题进行了会谈，会谈具有建设性且非常坦诚。
3: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президент России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
4: 俄总统助理乌沙科夫六号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
5: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
4: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。按照计划，威特科夫和库什纳六号到访乌克兰首都基辅，乌克兰总统泽连斯基表示，乌方准备届时同美方代表开展实质性对话。
0: 俄罗斯总统普京五号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从五号起，俄方对基辅的空袭停止三天。美方感谢俄罗斯同意实施为期三天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击。
6: Нам это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву, я буду соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
7: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期三天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在五号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
0: 据

0: 美国总统特使威特科夫和美国总统特朗普的女婿库什纳举行了三个多小时的会谈。俄总统助理乌沙科夫当地时间六号凌晨表示，双方围绕极其严肃的问题进行了会谈，会谈具有建设性且非常坦诚。
1: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президента России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
2: 俄总统助理乌沙科夫六号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
3: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
2: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。按照计划，威特科夫和库什纳六号到访乌克兰首都基辅，乌克兰总统泽连斯基表示，乌方准备届时同美方代表开展实质性对话。
0: 俄罗斯总统普京五号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从五号起，俄方对基辅的空袭停止三天。美方感谢俄罗斯同意实施为期三天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起至九月七号，乌方停止对莫斯科实施打击。
4: Нам это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву, я удал соответствующую команду и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
5: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期三天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在五号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至九月七号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
0: 据乌克兰媒体六号消息，乌克兰总统泽连斯基在基辅会见美国总统特使威特科夫和美国总统特朗普女婿库什纳，首轮会谈已经结束。威特科夫在首轮会谈后表示，本次会谈内容扎实，极具实质意义，美方将持续推进相关斡旋进程，推动事态取得进展。泽连斯基表示，各方均期盼这场冲突以公正和平的方式终结。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫六号在议会发言说，美国人肯定已经明白对等回应的时代已经结束，任何针对伊朗利益和安全的侵犯都将遭到更迅速和更猛烈的回应。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，卡利巴夫在讲话中强调内部团结的重要性。他说，维护内部团结和对外威慑力是伊朗应对敌人的两个重要手段，任何削弱这两方面的言论或行为都不符合伊朗最高领袖的要求。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门六号凌晨发布声明称，打击了美军一艘航空母舰和一艘驱逐舰。
6: 声明称，伊朗伊斯兰革命卫队发射多枚弹道导弹，打击了美军一艘航空母舰和一艘驱逐舰。两艘美军军舰在遭受损失后被迫撤离冲突区域。被打击的美军军舰参与了对伊朗的海上封锁行动，并干扰了伊朗船只。声明还称，美国中央司令部承认发生了此次事件，这证明了美国的战略失败。如果美国持续进行敌对和侵略行径，必将面临来自伊朗的猛烈回击。 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门晚些时候再次发布声明称，

0: 降雨过程，局地伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
1: 中央气象台预计，今天降雨区逐渐东移，陕西北部、内蒙古河套地区、山西中北部、河北中北部、北京中西部、黑龙江东部等地部分地区有中到大雨，其中陕西北部、山西北部、河北西部等局部地区有50至70毫米的暴雨。明天，青海东部和南部、甘肃中南部、宁夏南部、陕西中北部、山西中南部、河北西南部、四川盆地西部等地部分地区有中到大雨，其中甘肃中部、陕西中部、山西西南部等局部地区有50至80毫米的暴雨。气象专家提醒，北方此轮降雨具有典型秋雨特征，持续时间长，累计雨量大，公众请持续做好防雨防滑措施，防范道路湿滑对出行的不利影响。
0: 随着冷空气和降雨陆续影响北方，北方气温将明显下降。7号起，西北、华北、东北等地气温将逐渐转为偏低，8号前后多地气温将创立秋后的新低。降温后，最高气温20摄氏度线将南压到华北中部一带，而在南方，江南、华南等地未来几天随着降雨收敛，气温回升，最高气温将陆续回到30摄氏度以上。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 当地时间5号晚，俄罗斯总统普京在克里姆林宫与到访的美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳举行了3个多小时的会谈。俄总统助理乌沙科夫当地时间6号凌晨表示，双方围绕极其严肃的问题进行了会谈，会谈具有建设性且非常坦诚。
3: Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после почти 9-месячного перерыва. Приветствуя американских переговорщиков, президент России Владимир Путин назвал ситуацию, с которой предстоит разбираться, непростой.
4: 俄总统助理乌沙科夫六号通报说，俄方在会谈中指出，有信心实现特别军事行动的既定目标，同时强调消除冲突根源的必要性。俄方愿与美方寻求通过政治外交途径解决问题。
5: Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.Обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
4: 乌沙科夫还表示，美方代表在会谈中表示，希望尽快结束俄乌冲突，同时还就结束冲突的途径提出了一系列设想。除此以外，俄美双方还相当详细地讨论了双边议题，双方确认今后两国总统将继续保持直接联系。
0: 俄罗斯总统普京五号在与美国总统特使会谈时表示，他已经下达命令，从五号起俄方对基辅的空袭停止3天。美方感谢俄罗斯同意实施为期3天的停火。乌克兰总统泽连斯基当天也表示，自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击。
6: Нам это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб и по каналам Министерства иностранных дел. Хотите удары по Киеву? Я удал соответствующую команду и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились.Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
7: 普京表示，俄方将努力确保美乌谈判进程和调解人员安全。他还说，乌方提议实施为期3天的更广泛停火，不过俄方并未同意。在五号的俄美会谈之前，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文称，他当天同美方代表通话，决定自即刻起至9月7号，乌方停止对莫斯科实施打击，并希望俄方同期也停止袭击基辅。
0: 据乌克兰媒体6号消息，乌克兰总统泽连斯基在基辅会见美国总统特使威特科夫和美总统女婿库什纳，首轮会谈已结束。威特科夫在首轮会谈后表示，本次会谈内容扎实，极具实质意义，美方将持续推进相关。